0: невероятно. Чуем мой хруп докладный хромный путь. Лямпа сердца греет нам всю ночь.
1: Радио.

вечное блуканье, этое каханье вечное. Этое каханье, просто катаванье,

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 28 ліпеня.
4: Беларусь нафта і жаночыя пракладкі. У чым праблема?
6: Як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе.
5: Чаму ўлады мусяць павысіць пенсійны ўзрост?
7: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
4: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чакать?
8: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: Беларуская пенсійная мадэль амаль састарэла, і павышаць пенсійны ўзрост у нашай краіне, асабліва жанчынам, ёсць куды. У гэтым перакананы эканаміст Лео Львоўскі. Сваімі думкамі ён падзяліўся ў свежым выпуску YouTube-шоу «Ток».
2: Паводле эксперта, у жанчын час выхаду на пенсію ўсё яшчэ ранейшы, чым у мужчын. І ўсё гэта спадчына індустрыяльнай эпохі.
1: Цяпер жа іншы час. У свеце не дамінуе фізічная праца. Людзі жывуць доўга, у тым ліку праз добрую медыцыну і спорт.
2: Але сітуацыя з мужчынамі ў Беларусі патрабуе асаблівага падыходу, кажа Львоўскі. Паслухаем эксперта.
3: Мы адзін з антилідеров в мире по разнице продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. У нас вот женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а еще у нас женщины на 10 лет дольше в среднем живут, чем мужчины. Это вообще-то национальная катастрофа, тут не побоюсь этого слова. С этим надо что-то делать. Это отдельная вот пенсии вещь. То есть, да, мужчинам сейчас повышать пенсию, повышать пенсионный возраст, ну, буквально некуда. У нас, вот дай бог, если 3 года, там у нас с данными все время есть проблемы. По некоторым данным, что у нас мужчины вообще 1 год живут на пенсии в среднем. То есть, да, тут есть серьезная проблема, но это отдельная проблема. Нашу пенсионную систему надо реформировать. То есть и пока это еще не слишком поздно. Как и с многими другими вещами, реформа пенсионной системы – это что-то про долгосрочное, устойчивое будущее страны. Наше правительство текущее такими вопросами не занимается. Один раз повысили пенсионный возраст, реформы никакой не произвели при этом. То есть теперь надо будет снова повышать. Повышать пенсионный возраст надо вкупе с общей пенсионной реформой, так, чтобы не потребовалось это делать потом снова, еще через 5 лет, еще через 5 лет. Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить, но, опять же, пока не поздно. Если мы там начнем эту реформу через 15 лет, то будет уже поздно. И дальше, ну, собственно, либо надо будет вот куда-то девать пенсионеров, недовольство пенсионеров. А это будем мы, кстати говоря, с тобой, это мы будем недовольными пенсионерами. Либо еще больше обогатить налогами молодежь, так или иначе. То есть это либо прямые налоги, либо субсидии из бюджета. Но так или иначе, это у нас в Беларусь не петрократия. У нас все, что создается, создается людьми. И это значит, что вот большая доля того, что люди создают, должна будет уходить вот этим людям, которые будут выходить на пенсию в 2040-2050 году.
1: А вот что думая про повышение пенсии экономистка Анастасия Лузгина.
4: Ну, наверное, все-таки к вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе придется прийти рано или поздно. Ну и это действительно, если мы посмотрим даже на европейские страны, да, то в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин и для женщин выше, да, чем в Беларуси. Это в том числе связано с продолжительностью жизни, что там, например, там в той же Германии, либо, не знаю, Швеции люди живут дольше, чем в среднем, чем в Беларуси. Но в любом случае и в Беларуси вот эта продолжительность жизни, она постепенно растет. И если мы посмотрим, ну, на ту пенсионную систему, которая сейчас у нас функционирует, она, конечно, является очень неэффективной. Почему? Потому что она построена на том, что сегодняшние, как бы, люди, которые работают, они же обеспечивают сегодняшних пенсионеров. В условиях старения населения, в условиях повышения роста продолжительности жизни получается так, что меньшее количество работников должно обслуживать, да, выплачивать, как бы, да, вот, перераспределять ресурсы в сторону большего количества пенсионеров. Ну и в этом случае что, какой вывод напрашивается? Либо же действительно повышать налоги, либо же снижать уровень пенсии, но пенсии в Беларуси и так низкие, или же да, смотреть в сторону повышения пенсионного возраста. Но опять-таки повышение пенсионного возраста – это одна только из мер. Безусловно, здесь нужно более такой широкий подход к реформированию, в том числе введение того же такого более активного накопительного пенсионного элемента. Сейчас он в Беларуси есть, добровольное пенсионное накопление, но опять-таки это добровольно. Да, далеко не все люди, небольшое количество людей состоят в этой системе. Но там, а вот что касается повышения пенсионного возраста, ну, это как один, во-первых, из выходов решения, но и с другой стороны, действительно, вот сейчас, если мы посмотрим даже на сегодняшнюю ситуацию, то женщины живут дольше, да, чем мужчины в Беларуси, причем значительно получается там, что больше 10, даже 15 лет, то есть человек находится на пенсии и ну, получают ее. И при том, что надо еще здесь понимать, что помимо повышения продолжительности жизни, опять-таки растет и возможность человека работать в плане его здоровья. Да? То есть лучше становится здравоохранение, человек лучше себя чувствует. Там, например, если бы там, это мы берем 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные, например, женщины в 58 лет. Плюс к этому труд все-таки в основной труд сейчас тоже нельзя сравнить его с тем, что было 50 либо 100 лет назад. Поэтому повышение пенсионного возраста, безусловно, является непопулярной мерой. Далеко не все хотят, да, позже выходить на пенсию. Но, к сожалению, других вариантов как бы нет. И мы это видим по международному опыту, что постепенно, как вот идет повышение продолжительности жизни населения, становится лучше людей здоровья. И, соответственно, это позволяет им и больше трудиться, и это частично снижает нагрузку на пенсионную систему.
1: Экономисты Лео Львовский и Анастасия Лузгина потлумашили, чому в Беларуси необходимо повышать пенсионный возраст.
2: Далей у программе «Еўразум».
1: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чаго чакаць?
0: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
2: Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду Александр Лукашенко прыняў прадстаўніка Беларусі ў ААН Валянціна Рыбакова. Гаворка ішла пра стасункі Мінска і Вашынгтона. Кіраўнік Беларусі назваў іх нядрэннымі, як і іх дынаміку і перспектывы.
2: Ён назваў Рыбакова галоўным па Амерыцы і адказным за кантакт з Джонам Коулам.
1: Тое, што Лукашенко вырашыў публічна абмеркаваць з Рыбаковым амерыкана-беларускі трэк. Які сігнал ён пасылае беларусам і амерыканцам?
2: Запыталіся ў былой палітвязанкі і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Сегодня Александр Лукашенко и вслед за ним его представитель в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердили наличие американского трека, его перспектив и его блестящего будущего. За 4 месяца, которые прошли со времени визита Коула в Минск, прошло много событий, наверное, что-то подзабылось, много событий во внешней политике США происходило, и Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится, они друг друга слышат, и то, что последние позитивные события с санкционного фронта, то, что с дочки БМЗ Белкопстил сняли санкции, это только один из небольших шагов. Надо сказать, что по другим фронтам у Лукашенко все далеко не блестяще в последнее время, и в 21-й пакет санкций Беларусь попала самым неприятным образом, и Мосорский НПЗ попал под санкции, и по крипте есть вопросы, и сама мысль, само изменение подхода Евросоюза, что сейчас санкции не будут приниматься пакетами и всеобщим голосованием, оно фактически дает сигналы тревожные для тех, кто работает с Беларусью, для тех, кто с Беларусью пытается делать бизнес. Поэтому Лукашенко очень важно позитивные сигналы. Наверное, поэтому впервые за последние месяцы в публичное поле снова вынесли тему белорусско-американских переговоров, что они живы, что Коул постоянно встречается с Рыбаковым, и вот сейчас он передаст что-то важное Коулу от Лукашенко, и вот уже скоро может быть визит, вот, которого ждали еще в мае, который был перенесен, и многие уже, в общем-то, даже разбились в американском треке, потому что под давлением внутренней повестки американской, которая уже с осени точно начнет доминировать, ну, в общем, может американцам оказаться не до Беларуси. Сейчас надежды снова ожили, и есть вероятность, что мы в ближайшее время все-таки увидим какие-то подвижки. Сложно пока сказать, что за предмет.

0: которые США и Беларусь обсуждают. Вот там несколько раз намекнул Рыбаков, что мы получили от американцев предложение, мы вот им подготовили ответ, я его передам. Понятно, что речь не идет о том, на что намекал Лукашенко, чего он хотел изначально, что как бы поговорить с европейцами, чтобы они сняли свои санкции. Запроса на это очевидно нет, эти санкции ужесточаются, но тем не менее... Поле для маневра очень широкое, и можно ожидать, что за определенные подвижки мы дождемся снова освобождения людей. Да, уже почти 500 человек вышло по американскому треку, 250 человек в марте, и, наверное, действительно сейчас хороший момент, чтобы дождаться еще большого числа белорусов, которые смогут выйти из тюрем. Вот. Ну, фактически речь идет о ближайших неделях, что и анонсировал Рыбаков сегодня, не назвав конкретные даты.
1: Это была журналистка Вольга Лойка, якая прокомментовала встречу Лукашенко с Валентином Рыбаковым и их оценку американо-белорусского трека.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Рязань. Киев спадзяецца на долучэнне демократичной Беларуси до люблинского трикутника. У Швеции показали нататки до новой книги Беляцкого.
2: З нами на местах Дадерка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали Рязань, гарать склад Wildberries и нафтоперапрацовчий завод. Поводле официальных даденных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетцы True Social сустречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Цитата. «Для меня великий гонор сустреться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат пытаний. Сустреча прошла вельми добра». Как поведомляет журналист Кристофер Миллер, представники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут упершиню приехать у Киев на протягу ближайших 2 тыдняв, каб обновить дипломатичное намагание по спынению войны России во Украине. Украина спадзяецца, что аднойчы свободная, незалежная и демократичная Беларусь долучится до люблинского трикутника. Про это заявил на своей сторонце у соцсети экс-министр замежных справ Украины Андрей Сибиха. Для этого, отзначил он, мы протягиваем тесно супрацовничать со Светланой Тихановской и всеми белорусами, которые мкнутся жить у европейской Беларуси. Министр нагадал, что 6 годов тому Украина, Литва и Польша створили люблинский трикутник. Віншую моего польского коллегу Радослава Сикорского и литовского коллегу Кестутиса Будруса. Люблинский трикутник был створен для поглубления политического, экономичного и социального супрацовництва трех краин, а так само реализации евроатлантичных помкнений Украины. У Польши новая омбудсменка, уполноваженная по правах человека Польши Сильвия Гжегорчик-Абрам официально уступить на посаду сегодня после принесения присяги у Сейме. Сярод головных приоритетов своей працы она назвала обновление доверу до системы правосудия, оборону правов усталых людей, людей с инвалидностью и поддержку молоди. Цитата из ее слов. «Я полная рашучасці змагаться за правы и свободы громадян усіми магчымыми способами, коли буду сутыкаться с перешкодами, або обязательно буду говорить про это публично, как повысить громадский кошт таких денег. Громадяне повинны ведать, что уполноваженная по правах человека будет отстоивать их интересы у тамлику в судах и оборонять их от денег политиков». Конец стат. Как означает белорусская служба польского радуя, омбудсмену Польши у тамлику обороняя интересы замежников, которые находятся под юрисдикцией державы. Жильёвая статыстыка. Самый дорогий дом у червені у Беларуси купили за 630 тысяч доляров. Это блёчный коттедж площадью 215 квадратных метров, размещенный под Менском у Браулянах. Его побудовали 5 годов тому. При этом это не самый дорогий дом у Браулянах. Тут выставлено на продаж каля 40 коттеджов. Сирот их есть и те, что каштуют от миллиона до 1,5 миллиона доляров. Про літаратуру. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі ўзяў удзел у вечарыне ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Менску. Кніга адлюстроўвае досвед Бялецкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму моральному принижению и социальному контролю. Беляцкий робит у князи в основу, что на вот в изоляции захование национальной тоисности и человечей годности застается одним способом змагаться супрыть системы. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, днём воблачна, але без ападкаў. Максімальна 22-24 градусы цяпла, прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, а тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу, 13 на раніцу ў чацвер.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй, запрашаю на размову з госцяй. А наша госця, 92-гадовая дачка ворага народа, спадарыня Софія Фіранчук, вяртаецца з Амерыкі праз 32 гады дадому на зусім, каб падысці ў вечнасць на радзіме. Яна прыляцела ў Варшаву, якая ёй таксама не чужая. Тут памёр бацька, пасля 2020 года жыве сям'я унучкі. Пачувае сябе спадарня Софія, які выглядае вельмі добра. З гостя і паразмаўляе Аліна Андрыевіч.
2: Гость рацыі.
3: Спадарня Софія, колькі вы пражылі ў Амерыцы?
4: У той Амерыкі прабыла, не пражыла, а прабыла пачти 32 гады. Называюся я Софія Фіранчук, мой бацька Тодар, который правыў эміграцію ўсю сваю жызню, і в канце приехаў да Варшавы, пражыў тут 15 год, як абыватель канадычык, з карты сталаго побыту ў Польце. Пахаваны на цементажу Брудновскім у 80-м року, веку 82 лята. Выехала я чаго? Я была удава, і мне была дачка адна, но ў мяне ўже было 5 дзяцей. І гэтай малой Віолетце было год і месяц. Ей зараз будзе 33, а 32 я оставила її. Вона ще не говорила, ну, думала, що бігала. Одна дочка, внуков 5. Я сама у 6 годів була врагом народу. Прожила 92 роки і не ведаю, якого народу. Бо ніякого народу, кому я була ворогом, я не ведаю до той пори. Як прийшли ці перші совети 17 сентября, то в неї ще 6 годів не було. Я родилась 25 сентября. У нас было маленьких 5 дзяцей. Самому старшому 16, а мне было 6. І ще была маленькая моя сестричка, от і 2 месяцы. І батька моего в декабре уже арестовали. Признали его потом польско-англійським шпіоном. А он всего плотник. І пришли ему такую статью політичну. Я помню, як його забирали. Пришли НКВДисты, а они мне показались високими і великими. І питаючи, а твой батько дома, я на порозі була. Мама подошла, каже, ні, і он у лесі. А дрова поїхав з сином. Когда вернеться, пусть прийде сільсовет. Каже, добре, я не виходить, батько під'їжджає. Ну так ти собирайся, пойдем з нами. Очень культурно обратились. Він каже, я такий голодний з лесу, дайте хоч лусту хліба, по дорозі з'їм. А моя бабушка була цвадая бабка. Неся булку завернути в рушник целую. І каже, показує, сало там. І один красноармієць, бабушка, ви йому не лусту режте. Отдайте все, і сало побольше. Шепче, русский солдат. А гети, один був місцевий єврей, два своїх ще понятих, і НКВДістов з штиком. Зайшов у хату і штик. Кого він собирався? Може, мене колоть собирався. Так я стала врагом народу. А уже 13 апреля... Как врагов народа сім'ю нас вывезли на вечное поселение в Сибирь. А батька ще не судили, а ми вже виноваті.
3: А де народився? Де це було?
4: Це таке містечко було Бытень, моє місце народження, написано в паспорті. Зажече, гміна Бытень, повіт Слонім, воєводство Новогрудське, Польська. Отець, старший брат і другий брат посідали пашпорти польські, як польські подані. І дома... Якби приходили до нас якісь гості, поляці, такі етнічні поляці, то у нас мовилось по-польськи. Як ми вдома були, то ми мовили по-білоруську. Тутейші ми були. Ми були не білоруси, ми були тутейші. Ніхто навіть не говорив цього слова білорус. Тутейші і все. На тому вигнанні я прожила 7,5 років. От тут говорили про русських людей. Нас привезли в такий колхоз імені Калініна, де було 5000 домів. Оно называлось не деревня, потому что эти маленькие поселения были аулы. А у нас было село, 5000 домов. И эти 5000 практически были украинские, которых привезли в 1935 году. А мы через 5 год. Нам украинец ни один не дал на один раз угрызти чего-нибудь. Никто. И все жили зажиточно. А русские кацапы, они тоже когда-то были сосланы туда. с Москвы, из Петербурга. Интеллигенцию когда? Везли этих народовольников. Кто был против царя? И они там все осели и размножились, уже были их потомки. И они нам последние отдавали. Нам отдала бабка, муж ее умер, а брат ушел в армию, которую я поддерживала, ее трое деток. И брат, уходя, он вообще учился в Москве, он говорит, иди в мою хату, а свою хатку отдай этим ссыльным. И она нам отдала бесплатно, без ничего. И все, что у нее, выросло на огороде. А у нее не было никого, ничего-то, такая вдова бедная. Но был сепаратор, оставил. И перегоняли молоко, и мы дети потихоньку его крутили. А украинцы нам носили на перегон на сметану. И она нас кормила, помогала, последнее давала. Вот этого я никогда не забуду. Когда моего отца в 41-м году реабилитировали, и 200 километров надо было идти, они строили Котлсворк, куда железную дорогу, за Заполярье на вечное мерзлотье. На 8 дней выдали паёк, и 200 человек шли пешком. Дом Воркуты. И в 5 минут у него все украли. Ничего не осталось ему. Кто ел, свои были земляки, родственники, сотая водонокси. Никто не дал на раз угрызть. 5 сибиряков, они тоже хотели вырваться с этого лагеря. Когда сказали поляки вперед, и они тоже пошли. Но это тоже потомки ссыльных, потому что были фамилии польские. Наскинит. И они говорят, сегодня ты, Иван, дели свой паёк с этим Тодором, а завтра я. И так они довели его 8 суток. Он бы просто с голоду умер, все. Мой отец выжил, согласился до войска Андерса. Нас вывезли, в Акмолинск забрали моего старшего брата, уже ему было 18 лет, в армию червоную. А он достает тогда паспорт схованный. Говорит, я никогда не пойду в Красную армию и не приму присяги, поскольку я польский подданный. И через 2 недели они нашли поляка, он вступил в эту армию. И вот эта история показывает здесь все, как дезертировали поляки. И, как кажут, выехала я в эту Америку только для того, чтобы дать высшее образование своим внукам. Все 5 получили высшее образование, и по 2, и по 3. Но первые 3 месяца каждый день смотрела в небо, когда летели самолеты, и хотела домой. Почему я не в этом самолете? Была такая Олька Закопанего, которая там уже 12 лет понюхала этой работой. Сиди на шпильках, на жилетках, на чем хочешь, и посылай гроши. Все, что заробишь. Подними ты своих детей. А она оставила ребенка 12-летнего, эта вдова. И там на всех работах. 25 лет отработала. И говорит, а теперь я буду там жить. Получу пенсию, все. Приехала в Тарнов, купила 4-комнатное мешкание. Я тут буду вечной с шантачкой. А в Польше я буду вот той американкой, которая надо. И она открыла и лавку, и монопольку, и в 4 гаражах люди у нее работают. Я называюсь эмигрант-заробитчанин, как говорили украинцы. Я пробыла там столько лет, я не стала американкой. Я там жила, а сердце мое в Минске-то. Я сама с Баранович. У меня там стоит все комната. Квартира на улице Советской, дом 21, квартира 9. У меня там 150 метров квадратных, только в комнаты. Все под ключ закрыто.
3: А зараз у Минске едете до внуков?
4: Я на совсем уже. У меня 3-месячный билет. Я хотела, чтобы я свои кости привезла целыми. Прага большая у меня. А что будет далее с этой Беларусью? А как будут мои жить дети? У меня 12 правнуков. Мне всего лишь 92 гапи целых.
3: А у вас у Минску 4 внучек, так, одна приехала,
4: значит,
3: в Америку?
4: Да. Одна приехала, это самая младшая. А там у меня 2 внучки. Самая старшая моя внучка имеет 51 год. Она у меня имеет 3 высших образования.
3: А она где живет?
4: В Минске.
3: Усе живут в Минску, остатние?
4: Все.
3: 4. Добро. А дочка живет так само в Минску?
4: Дочка 17 лет в Америке со мной. Я приехала в 94-м 1 июля, а в 95-м я уже была в этом союзе, союз сибиряков. Я приехала, уже было 256 человек, и я вступила в этот союз сибиряков.
3: Это 30 годов тому. Я приехала. Жили в Барановичах до выезда в Америку?
4: Да. Я в своей Бетене, где родилась, прожила всего 10 лет. 6 лет до вывозки и 4 года, пока училась 7-й, 8-й, 9-й, 10-й класс, все.
3: Это уже как вернулись.
4: Как вернулись. Я пошла в школу пионервожатой, и среди года меня забрали в институт. Не хватало математика, я была хорошей математик. Я его закончила, и попала я в деревню Ляховического района.
3: И сколько годов вы выкладали математику?
4: Не очень много, я вышла замуж, переехала в Баранович, уже осталась в Баранович жить.
3: А вы в школе працевали?
4: Я працевала на фабрике, где можно было заработать. У меня папа и брат за границей. В какую школу меня в Барановичи могли принять?
3: В вёску ж вас принимали, вы працевали в школе?
4: В школе, там я працевала. Так никто не знал. Когда я в Барановичах, я встала на биржу труда. Биографию напиши. Даже на простую работу. Кто за границей есть, пишу. Отец и брат. Я никогда не укрывала. Они реабилитированные. Отец сидел в политически заключенным. Я потомок врага народа. Никакой работы не давали. И я в конце концов пошла в КГБ. Меня научил один КГБист, подполковник. Пойди и вали на советскую власть. Что хочешь. Говорит, тебя не посадят, у тебя ребенок несовершеннолетний, не бойся. Это за Хрущева было. И я добилась. Они мне, а что ж ваш отец не вернулся за границы, когда вот уже война кончилась? Андерсовцев признавали врагами, отобрали гражданство. И Польша отобрала, и моему мужу отобрали гражданство. Он этничный поляк, родился около Лодзи. А год и два месяца его привезли в Новую Мышь. У нас туда. Он был сын осадника за это, что поляк вывезли. И его, и его брата. Ну, и я там так валила. Я говорю, мой отец, сидя за границей, откуда он может знать, что Хрущев лучше Сталина? Он вернется и вот опять на вечное поселение в Сибирь, на каторгу. Тут один умный приехал с Лондона. Он говорит, Заполье, 2 километра от нас, такой каледюк. Я говорю, 2 недели таскали его в ваш КГБ, НКВД. А потом, говорю, вывезли в Иркутскую область на вечное поселение с женой. Он, говорю, вернулся, что вы ему дали вечную каторгу. А тоже был вывезен. И оттуда с их лагеря попал в армию Андерса. Когда уже я была в декрете, то я пошла с маленьким ребенком, с этой Наталькой своей, и я пошла в школу, чтобы научиться кроить и шить. Окончила 3-годичные курсы и шитья. Я очень хорошая партнерка, что мне пригодилось в Америке.
3: В Америке чем вы занимались?
4: Я 7 лет шила вечернее платье. Самое дешевое было $270 и до 800-850, и свадебные мы еще поправки делали всякие.
3: То вы уже в солидном возрасте выехали в Америку.
4: 61 год. Приехала в июле, а в сентябре мне было 61. Я была вдова. Я замуж вышла.
3: И это сколько вам было году, как вы вышли замуж?
4: Мне 71, а ему только 80. Я с ним еще прожила 12 лет. Я там пробыла 32 года, и я не стала американкой. Моя душа, мое сердце в Беларуси. Тут. Я в душе белорусская. И я с удовольствием бы жила в Варшаве. У меня тут и друзей много, и моего папы, моего тут. Ну, кто я тут? У меня там все свое, там мои внуки. И там сейчас правнуки учатся. И я, может, скоро дождусь праправнуков. Но и они у меня все талантливые. Все желают только учиться. А я с моей пенсией зачем? Где это быть? Я знаете, сколько на белорусские гроши получаю пенсии? 11 тысяч рублей в месяц. Я тут богата, а там у меня все забирает квартира. Там очень дорогая жизнь. Я еще не плачу ни за лекарства, ни за врачей, ни за госпиталь. Я ничего не плачу. Еще мне платят, еще деньги мне присылают, еще мне на продукты дают. Я продукты могу бесплатно взять. Каждые 2 недели поехать целую тачку. Тебе накладут, что хочешь. Только 93, я добавляю только, что я собираюсь еще прожить.
3: Вы проживете.
4: У меня большая прага жизни. Я ж хочу поглядеть, а что будет с Беларусью? А что будет с моими внуками, правнуками?
3: Дякую щиро за розмову, спадарня Софія. Нехай ваші мари здійсняться.
2: Гость рації.
1: А гостей рації була 92-гадовая дочка ворога народа Софія Фіранчук. З її розмовляла Аліна Андрієвич. Мою свинцеву

не изменится. У пятницу 31 липеня надворье у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплые поветренные массы. Мало воблачно, пероважно без опадков. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер ночью неустойливый слабый, днем паўднёвай чвэрці умеранный. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 15, по заходе до 17, ну а максимальная днем от 25 по паўночному сходе до 35 по паўднёвым заходе Беларуси. У субботу 1 жніўня на фоне в области повышенного атмосферного тиска чакается перемещение фронтального подела с территории Польши. Зменлевая хмарность у ночи у особных районах по паўночным заходе, раницы и днем месцами по республике короткочасовые дожди, у особных районах навальницы, у ночи и раницы месцами слабый туман, ветер паўднёвой чверти умеренный, месцами порывистый, по заходе при навальницах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 11 до 18, по заходе до 21 тепла, ну а максимальная днем от 27 по паўночному сходе до 37 по паўднёвым заходе краины. Нават коментовать страшно.

Дэшка Фокьюти на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Приветание усим и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадка у не чакается. Температура по ветра от 20 до 23, а месцами по Берасте еще не до 25 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за нормы.

Трансграничная радиорация. Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.ком.

Джей Морс на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадка у не чакается. Температура по ветра от 20 до 23, местами по Берастейщине до 25 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 липеня 1965-го народился Вуди Везерман, американский музыка, гитарист и один из основальников гурта Corrosion of Conformity. Гэты коллектив был утворен у 82-м годе. На сегодняшний день Corrosion of Conformity выпустили 8 студийных альбомов, 2 миньона, 1 сборник и 1 концертник.

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относительно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рация.com

Мора. Може быть, усё было бы іначай. Хваліў шум, ды смак вады салонай.

0: I could have, but I didn't.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Нядаўна прэзідэнт Казахстану Касым Жамарт Такаеў публічна сказаў Пуціну, што не разумее яго вайну. Прапанаваў яе замарозіць і рухацца ў бок доўгачаканага міру.
3: Путін тут жа завершыў дыялог, паабяцаўшы казахстанскаму калегу трымаць яго ў курсе падзей.
2: Аднак экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова мяркуе, што словы Такаева трактуюць усе вакол няправільна. Пра гэта яна расказала ў эфіры Еўрарадыё і патлумачыла, што насамрэч меў на ўвазе, звяртаючыся да Пуціна, казахстанскі прэзідэнт.
4: Самае главное, не учитывают внутри казахстанскую ситуацию. Не учитывают. Вот про все, что угодно пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его. Досым Сатпаев, да? Досым, он, например, он, в принципе, он близок к тому, что я думаю. А обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да-да. Теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем как бы украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою сторону. Ну, не берут судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот. Вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Такаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность, ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения, потому что там северная часть Каспия — это Россия, там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия. Вот Иран тут же на юге, но кроме и России, и Ирана, между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было, ну, очень, много было всяких разных вкусностей, да,

0: кому война, кому мать родная. Мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии, Китая и Индии, кстати. Вот. Но на сегодняшний день эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду, потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему? Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си. Это для Китая очень, я сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск, и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем, и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните, и он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство, он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза, при этом продолжает, конечно, сохранять добрососедские отношения с Россией, имея такую границу и зависимость транспортную от России. Конечно, надо поддерживать хорошие отношения с северным соседом, это понятно. Но вот таким образом стоит интерпретировать любое заявление политическое главы государства, а не так, что он выполняет чью-то просьбу, он является посланцем от кого-то к кому-то, а в первую очередь он должен здесь иметь в виду либо свой личный политический интерес, либо национальный, иначе его заявление, я бы считала заявлениями сумасшедшего, неадекватного человека. Потому что он глава государства, он в первую очередь должен думать о себе, как политическое животное, вот, и потом уже о том государстве, которое он представляет. И в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом. Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
1: Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Токаева, адресованной Путину, про то, что ему не зрозумелый сенс войны.

життя. Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовный подарунок небес. У им есть и все, со встречи расстанье, радость и боль, смерти, каханье.